В час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где закат от цвета вишни одуряюще прекрасный. Здесь никто не станет

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто помочь.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер L номер ТУ

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские автовладельцы все чаще сталкиваются с необходимостью ремонта автомобилей после столкновения с животными, что отражается в статистике выплат по КАСКО. Но насколько серьезные риски, связанные с дикой природой за пределами городов и сел? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: К сожалению, многие аварии на дорогах происходят из-за того, что на них выбегают животные. Чаще всего это крупные звери, лоси, косули. В разных частях России в ДТП попадают, кстати, и другие животные. Кабаны, лисицы, собаки и так далее. Основной риск связан с тем временем года, когда животные мигрируют, а летом еще и когда люди частенько отправляются в путешествия на машинах. Чаще всего столкновения происходят ночью или поздно вечером, поскольку именно тогда дикие животные наиболее активны. При встрече с крупными зверями повреждения бывают очень серьезными. Ломается не только кузов, но и стекла, крыша, стойки. Иногда машина вообще становится неремонтопригодной. То есть страховая признает урон тотальным. Кстати сказать, такие происшествия случаются не только на трассах, но и, к примеру, в деревнях, где на дорогу могут выбежать домашние животные. Чаще всего это собаки, реже кошки. Водители не всегда успевают вовремя среагировать, потому что животные появляются, как правило, внезапно. Еще бывают случаи, когда животные портят припаркованные машины. Грызут провода, повреждают шумоизоляцию, кузов. Но такие поломки обычно не сравнить по ущербу с последствиями ДТП с крупными животными. Водителям стоит быть особенно внимательными в темное время суток и в периоды миграции, чтобы снизить риск ДТП.
0: Автомобильные факты.
1: Вы не поверите, но беда может свалиться, откуда ее не ждешь. Казалось бы, о них думаешь в последнюю очередь, но повреждение машин грызунами также является очень распространенным явлением. Особенно если ваша машина припаркована вблизи мусорной площадки или многоэтажки, в подворе которой давно живет другой мир – крысиный. Отмечается, мыши и крысы чаще всего выбирают подкапотное пространство,

0: Хвостатое или хвостатое существо облюбует теплый двигатель, особенно в сырую или прохладную погоду. Представьте картину: вы вышли из машины, забежали в гости к родителям на чашку чая, ну, на полчасика. А в это время любознательные мяуколки залезли под капот. Через полчаса вы выходите, садитесь в машину, включаете зажигание и здравствуй, опа, Новый год. Под капотом может быть фарш. А ваша вина-то тут в чем? Да ни в чем. Но неприятно, да еще и уборки теперь не избежать. И хорошо, если своими руками все удастся сделать. А если нет, и придется в противном случае прибегать к помощи профессионалов. Не стану углубляться, но обращаю ваше внимание, что братья наши меньшие во дворах или, например, твари господни на луне природы не всегда нам друзья. Поэтому, если вы знаете, что, например, бабушка-божий одуванчик в ближайшей многоэтажке прикормила стайку кошек, то будьте осторожны и не поленитесь постучать по капоту, дабы избежать неприятностей. Хотя, как говорится, чему быть, того не миновать. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Нововоронеж! Огромный привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. Делайте громче! В ближайшие полтора часа из ваших динамиков будет доноситься позитив и отличное настроение, которым заряжу вас я, Алексей Никитин. Бодро завершаем трудовую неделю и предвкушаем выходные вместе здесь, на 103.1 FM. Лан Вершинина отсутствует сегодня по уважительным причинам. Ей огромный привет и хорошего дня!

0: А какой сегодня день, дорогие проснувшиеся и слушающие? Пятница, пятница, аплодисменты, конечно же. Ну а еще сегодня красивая дата. 26.06.26. Всем желаю позитива и отличного настроения, которым мы с вами продолжим заряжаться сразу после торгово-двигательной паузы.
1: Реклама на радиопортал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
4: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
9: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
10: Разбудильник.
0: Неожиданно для меня летят ваши утренние приветы и поздравления. Прямо сейчас буду их озвучивать в прямом эфире. Как всегда, амбассадором и пионером радиоэфира утреннего является у нас огнедышащий тапок. Он передает привет всему Нововоронежу и желает всем отличной пятницы. Огнедышащий тапок, привет тебе и хорошего дня. Светлана пишет нам: «Доброе утро, Алексей, радиопортал». Светлана, и вам доброе-предоброе. Поздравляю свою любимую племянницу Дашеньку с окончанием школы и желаю ей поступить в медицинский институт. Дорогая, у тебя все получится, ты большая умница. А еще огромный привет Александру Бажанову. Привет огромный. Есть сообщение у нас от Ольги. Доброе утро, радиопортал. Оля, и вам доброе. Желаю всем отличного настроения и классной пятницы. Передайте привет Александру Лакомцеву. Огромный привет. Пока все с сообщениями. Друзья, напомню номер для связи. 8-39-405-49-45. Ну, а сейчас расскажу о нашем сегодняшнем партнере. Итак, партнер «Разбудильника». Сегодня, как всегда, традиционно в пятницу, павильон «Чебурекми». Ваш любимый павильон «Чебурекми». Тот самый, на рынке. Напротив Победы 3 теперь радует всех классными предложениями. Вкуснейшие, ароматные и безумно аппетитные пиццы. Пицца карбонара. В ее составе бекон, который тает во рту. нежнейший сливочный сыр и итальянская классика сыр моцарелла. А для гурманов павильон Чебурекми приготовил эксклюзив – пицца с белыми грибами и сыром горгонзола. Спешите попробовать новинки от павильона Чебурекми. Два вида пиццы с невероятно вкусными и эксклюзивными начинками. Павильон Чебурекми. Добро пожаловать за наслаждением. Приобрести пиццу можно только на доставку и по предварительному заказу. По телефону, внимание, 8-920-216-67-85. Итак, друзья, есть партнер, значит, есть вкусный, классный подарок. Сегодня это подарок — вкуснейшая пицца карбонара от нашего друга павильона Чебурекми. Что нужно сделать для того, чтобы получить пиццу карбонара? Ну, во-первых, давайте расскажу о том, что сегодня отмечается праздник — День тропического коктейля. Представляете, да? Но только главное, чтобы он был безалкогольный. Тропический, с фруктами, разноцветный, зеленый, желтый, оранжевый, неважно. Итак, давайте придумаем оригинальное название коктейля на первую букву вашего имени. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 839-405-4945. За самое остроумное и позитивное название коктейля на первую вашу букву вашего имени я подарю вкуснейшую пиццу карбонара.

Подарок у нас сегодня классный от нашего партнера павильона «Чебурекми». Вкуснейшая пицца карбонара, друзья. Итак, сегодня придумываем оригинальное название коктейля на первую букву вашего имени. Свои варианты версий присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 839-405-4945. День тропического коктейля сегодня отмечается. Но я вообще вот поинтересовался у Яндекс, у Алисы, у Алиски нашей любимой. Вообще, откуда такое название коктейль? Этимология слова заинтересовала меня. Прямо сейчас расскажу вам некоторые факты. Итак, от британского термина коктейль, это horse, вот так, лошадь с укороченным хвостом. Изначально, первоначально слово могло обозначать лошадь смешанного нечистокровного происхождения. Со временем значение трансформировалось, и термин стал использоваться для обозначения напитка смешанного состава, да, из нескольких компонентов. Но это, конечно, хорошо, вот Британия там про лошадь, они что-то говорят. А есть еще один вариант от коктейл, петушиный хвост. Вот оттуда название коктейля произошло. Возможно, название связано с тем, что бармены украшали бокалы такими, знаете, пёстрыми перьями из петушиного хвоста. Да, это вначале так было. А также существует версия, что в 17 веке был популярен напиток кок-эль. Вот как раз и назывался-то он, петушиный эль. На основе этого коктейля и все получалось. На основе, представляете, первый коктейль был на основе петушиного или куриного бульона. Ну это так, лирика, романтика. Сейчас уже коктейли совершенно другие, поэтому давайте почитаю ваше сообщение. Есть варианты у нас. К примеру, вот Лариса пишет нам название коктейля на первую букву своего имени. Буква L. Летний экстаз. Интересный, классный коктейль. Принято. Ирина нам написала «Искры из глаз». Вот это вот пятничное какое-то название коктейля. Тоже хорошо. Роман нам пишет «Доброе утро, Алексей». Роман, и тебе доброе, придоброе. Рывок в выходные. Вот, в пятницу. То, что нам нужно. Рывок в выходные. Роман, шикарно. Еще продолжаем, друзья. Придумываем оригинальное название коктейля на первую букву вашего имени. Ирина продолжает. Вот «Искры из глаз» вариант был. Теперь «Интрига в бокале». Хорошо. Проснулись, друзья. Вижу, летят ваши сообщения. Соскучились. Анастасия предлагает назвать на букву «А» свой коктейль «Александр Швепс». Вот так. Швепс — это вообще хорошо. Илья пишет «Доброе утро лучшим ведущим и прекрасному городу Нововоронеж». Илья, и тебе привет. Поздравляю всех с пятницы. Взаимно. А у меня еще и последний рабочий день перед отпуском. Ну это вообще, Илюха, это классно. Это шикарно. Мы тебя тоже поздравляем. И, естественно, привет всем людям в синем. Это все хорошо, Илья. А коктейль? Коктейль на букву «И». Ну давай какой-нибудь интересный. Вот Ирина накидывает еще варианты. У нее был «Искры из глаз», «Интрига в бокале» и «Импульс». Пожалуйста. Юля пишет нам «Доброе утро, Алексей и Лана». Юля, вам тоже доброе. Лане привет. Может быть, она нас сейчас подслушивает. Если да, то давай, держись, и хорошего настроения тебе. По уважительной причине оно у нас сегодня отсутствует. Не теряем Лану Вершинину из вида, друзья. Ну и придумываем оригинальное название коктейля на первую букву вашего имени. За самое остроумное и позитивное сообщение будет подарок от нашего партнера павильона «Чебурекми». Вкуснейшая пицца карбонара. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 839-405-4945.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну, чем я хуже?
1: Ну, то ли вот соскучились по разбудильнику, то ли действительно тема зашла. Очень много ваших сообщений, друзья, летит сюда в прямой эфир. Для тех, кто только что подключился и не знает вообще, что здесь происходит, я рассказываю. День тропического коктейля отмечаем мы сегодня. Придумываем оригинальное название коктейля на первую букву вашего имени. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-49-45. За самое остроумное и позитивное сообщение я подарю подарок от нашего партнера павильона Чебурекми, вкуснейшую пиццу карбонара. Итак, смс-ки сначала зачитаю. Сергей нам пишет. Доброе утро всем. Желаю сил и удачного дня. Это с правого берега Дона летит сообщение. В Яблочное, Серега. Лови, поймал, молодец, красавчик. Даниил нам пишет. На букву «Д» дуло в бокале. Угу. Вот такая версия принята. Олег нам написал. Здесь вообще оригинально. Алехандро, Алехандро, Алехандро. Вот такой коктейль. Можно, почему бы и нет. Есть сообщение у нас очередное от Ирины. Искры из глаз было. Интрига в бокале, импульс. Теперь... Игривое настроение, изысканная дерзость. Вот такой коктейль. Изысканная дерзость. Игры разума предлагает нам Ирина. И в пятницу очень актуальное название для коктейля. Ириска на чили. На чили, на расслабоне. Ириска, ну если можно вас так назвать, вы молодец. Да, очень хорошо. Юля пишет нам. Доброе утро, Юлечка, и вам доброе-предоброе. Итак, коктейль на букву «Ю». Южный поток, угу. Южное настроение и юность. Все прекрасно, все в точку. Коктейль от Димы. Вот, видимо, с Юлей там Дима находится. Долгий приход. Угу. Опасный коктейль, очень опасный. И длинные руки, которые везде и всюду достанут. Хорошо. Алексей нам написал. Доброе утро, тезка. Тезка, тебе доброе-предоброе. Коктейли такие. На букву «А» – «Алый вихрь», «Аромат заката». Я вспоминаю Лазарева, можно «Алый закат», да, туда же тоже. Абсолютно, вот, вот это хорошее, абсолютно безалкогольный. Вот, вот это то, что нам нужно в пятницу утром. Пока что так, абсолютно безалкогольный. «Авария выходного дня», предлагает Алексей. «Ах, зачем я это пил?» Вот название коктейля. Ах, зачем я это пил? Ну, это какой-то из Анапы коктейль, я не знаю. А где лед? Вот тоже название коктейля. Алексей, брависсимо. Действительно оригинально, действительно позитивно. Огнедышащий тапок. Я вот открываю этого абонента, а здесь 10 непрочитанных сообщений. Разбираться будем. Оазис в пустыне, это на букву «О». Охотничий трофей. Так, оттепель, ореховый лис, это название коктейля, друзья. Облачный атлас, орбитальный дрифт, оранжевый понедельник. А почему оранжевый? Поясните, пожалуйста. Океанский закат, вот это вот хорошо. И озарение. Один коктейль не буду читать, потому что он какие-то, ну, пропагандирует несерьезные вещества. Огнедышащий тапок, ай-яй-яй-яй-яй. Нам надо цензурно, литературно и без всякой пропаганды. А еще, друзья, остроумно и креативно. Придумайте название коктейля на первую букву вашего имени. За самое классное сообщение подарю подарок от нашего партнера павильона Чебурекми. Вкуснейшую пиццу карбонара. Так, еще есть сообщение у нас. СМС. Смотрю. А здесь у нас пишет Сергей. На букву «С» – «Сладкая сага». Вот. Вот это название коктейля такое. Татьяна написала название коктейля «Тигрица». Здесь чувствуете, да? «Тигрица». Вот. Серега продолжает. «Сафари на диване». Так, принято, отлично. Ирина. «Коктейль искушение». Друзья, сколько оригинальных коктейлей. Вот владельцы каких-то кафе, баров, ресторанов – записывайте, у нас здесь все классно, все шикарно и восхитительно. Сливочный сюрприз. Серега предлагает на букву «С». Так, принято. Ну, и вот, я думаю, если бы у нас был радиослушатель Петр или Павел, который вот еще не написал, я его сейчас вперед сыграю, на опережение. Петр или Павел можно было назвать коктейль, ну, как, пожары. Пожары такой яркий, страстный и огнедышащий, не побоюсь этого слова, коктейль. Тапку, большой привет. Друзья, я вернусь к микрофону через несколько минут, сразу после информационной паузы. Сегодня день тропического коктейля. Придумываем название коктейля на первую букву вашего имени.
2: Мы снова танцуем.

0: А вот я знаю, нашей радиослушательнице Юле нравится эта песня, поэтому я не стал ее прерывать, чтобы объявить время. 8.01 в Нововоронеже.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москва требует от генсекретаря ООН Антонио Гутерреша исключить Россию из списка нарушителей прав детей на Украине. Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Мы требуем от Гутерреша отозвать решение о включении России в упомянутый список и вообще поработать над этим докладом. Далее цитата. «Потщательнее, но тут нужно говорить о другом, профессионально подойти к этому докладу», сказала Захарова. Она подчеркнула, что Москва призывает Гутерреша отказаться от политизации этого чувствительного сюжета и строго придерживаться принципов непредвзятости, объективности и беспристрастности. Минску нужен мир с гарантией, что Россию и Белоруссию не будут пытаться обмануть. Это заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Также Лукашенко сообщил, что встречался в Минске с представителями Владимира Зеленского после его угроз в адрес Белоруссии и предупредил их о последствиях эскалации. Цитата, прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть на в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая», заявил Лукашенко. Он отметил, что получил ответ от украинской стороны. Там понимают последствия втягивания республики в конфликт. Лукашенко призвал Киев договариваться по-человечески, а не пылить и кричать. Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации «Ростех» начала сборку первых серийных двигателей ПД-8 для региональных самолетов «Суперджет». Для модернизации и ускорения производственного процесса в эксплуатацию ввели порядка 100 единиц промышленного оборудования. В ближайшие месяцы заказчику будут переданы первые серийные силовые установки. Этот двигатель предназначен для ближнемагистральных самолетов «Сухой Суперджет 100» и самолетов-амфибий Б-200 производства Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха». Уже изготовлены первые моторокомплекты для сборки серийных силовых установок. Их поставка на авиазавод ОАК и установка на крыло «Суперджет» запланированы в ближайшее время. Производственные мощности предприятия готовы к высокому темпу работы, будут выстроены с учетом потребностей заказчика. Схемы с кражей кодов авторизации, мошенничество с игровыми аккаунтами через сайты, двойники и предложение легкого заработка являются наиболее распространенными у преступников при обмане детей и подростков, рассказали в МВД. Там добавили, что также анонимные кураторы через мессенджеры под предлогом легкого заработка вовлекают детей и подростков в совершение тяжких преступлений, поджогов, терактов и убийств. Правоохранители напомнили, что уголовная ответственность за такие преступления наступает вне зависимости от того, участвовал ли в них подросток под влиянием третьих лиц или нет. Курс доллара на сегодня 26 июня 75.63, курс евро 85.77. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

26.06.26, дорогие друзья, пятница, всем доброго утра. У микрофона Алексей Никитин, желаю каждому невероятной энергии, ярких впечатлений, позитива, ну и, конечно же, отличного настроения. Сегодня будет самый лучший день, всем доброе-предоброе. Никитин!

Все верно, произнес предыдущий оратор, и номер назвал, и про крутой презент спел. Расскажу, что за крутой презент. Итак, у нас сегодня вкуснейшая пицца «Карбонар» на кону от нашего партнера павильона «Чебурекми». Друзья, внимание, любителям вкусно поесть посвящается ваш любимый павильон «Чебурекми». Тот самый на рынке напротив Победы 3 теперь радует вкусными предложениями. Ароматные, безумно аппетитные пиццы. Пицца «Карбонара». В ее составе бекон, который тает во рту. Нежнейший сливочный сыр и итальянская классика. Сыр моцарелла. А для гурманов павильон «Чебурекми» приготовил эксклюзив. Пицца с белыми грибами и сыром горгонзола. Спешите попробовать новинки от павильона «Чебурекми». Два вида пиццы с невероятно вкусными и эксклюзивными начинками. Павильон «Чебурекми». Добро пожаловать за наслаждением. Приобрести пиццу можно только на доставку и по предварительному заказу. По телефону, внимание, 8 920 216 67 85. Ну и в общем и целом, друзья, заезжайте в павильон «Чебурекми». Там вкусно, там выгодно и невероятная палитра разнообразных начинок. Вот как хорошо все это я завернул. Ну, а мы сегодня, дорогие проснувшиеся и слушающие, отмечаем День тропического коктейля. Придумываем оригинальное название для коктейля на первую букву вашего имени. Итак, к сообщениям. Юля пишет нам: коктейль «Юлай». Можно ничего не придумывать было, Юля. Просто «Кафе Юлия». Кафе, я вспомнил. Коктейль, конечно же. Представляете, друзья, а помните, у нас был в Нововоронеже кафе «Юлия», да? Вот. А теперь нет. Ну, коктейль «Юлия» тоже можно. Хорошо. Сергей написал классное название для коктейля. Секрет бабушки Сони. Почему-то секрет бабушки Сони. Какой-то у нее есть секрет. Юля еще сразу резко нам накидывает. Юный райский напиток. Принято. Мария пишет: «Марианна». Вот такое название коктейля. Так. «Мандариновый кайф». Это тоже от Марии. Хорошо. Алексей у нас сегодня просто красавчик. Вот, друзья, кто не слышал, сейчас напомню. Он предложил такие коктейли. Там и «Аромат заката», и «Алый викарь». Но это все не то. Вот классные мне понравились названия. «Абсолютно безалкогольный». Это от Алексея. «Ах, зачем я это пил?» И «А где лед?» Но дальше Леша продолжает. Название коктейля «Автопилот». Вот, хорошо. «Антракт перед понедельником». Это тоже Леша предлагает. «Акт милосердия». «Апокалипсис со льдом». И «Армагеддон в рюмке». Леха, ну классно, классно. «Огнедышащий тапок» тоже сегодня у нас накидывает версии. Генератор просто позитивных названий. На «О» — «Омлетто». Вот так. «Омлетто» — название коктейля. Вот еще название коктейля пишет: «Огнедышащий тапок». «Ой, все». Вот так. «Ой, все». Интересно. Екатерина нам пишет: «Доброе утро, Катя». И вам доброе. Коктейль «Екатерина Великая». Вот, скромно, но со вкусом. А вот с каким вкусом, Екатерина Великая у нас? Что за ингредиенты там? Напишите. Интересно. Так, Ирина тоже у нас очень много вариантов написала. Есть еще такие версии. «Искусство бунта», «Испытание огнем», «Иди на звук». Это название коктейля, если что, на букву «И». «Интересный вызов», «Искра на волне», «Ирония судьбы». Вот «Ирония судьбы» — хорошо. Хорошее название, Ирина, для коктейля. На первую букву вашего имени. «Ики-пики». Вот, Иришка, «Ики-пики». «Извините, облизнитесь». Это тоже название коктейля. И «Имбирь-диктатор». Вот сколько много названий вы накидали, друзья, пока у нас Коля Иванютин тут новости зачитывал. Напоминаю, День тропического коктейля мы отмечаем, придумываем оригинальное название для коктейля на первую букву вашего имени. За самое позитивное и остроумное сообщение будет подарок от нашего партнера павильона «Чебурекми». Вкуснейшая пицца
карбонара. Номер для связи прежний. 8 999 405 49 45.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.

чего-то интересного. Раки день подскажет ответ на вопрос, который давно не давал покоя. Львы, сегодня вы сможете превратить чужие сомнения в собственное преимущество. Девы, вас ждет удачный момент для небольших, но важных перемен. Весы, кто-то напомнит вам, насколько высоко ценит ваше мнение. Скорпионы, сегодня лучше не торопить события, они складываются как надо. Стрельцы, день подарит повод посмотреть на привычную ситуацию с улыбкой. Козероги, сегодня день подарит повод посмотреть на привычную ситуацию с улыбкой. Вот так. И у стрельцов, и у козерогов одинаковое совпадение. Бывает такое, что ж, козероги, стрельцы, все у вас сегодня будет хорошо. И главное, смотрите на день с улыбкой. Водолеи, сегодня стоит прислушаться к необычному совету. Ну и, наконец, рыбы. Неожиданная идея поможет сделать день намного интереснее.

0: Радиопортал.
1: Ох, красота-то какая. Лепота.
2: Ну, конечно, красота, конечно, лепота, если сегодня у тебя, к примеру, день рождения. Вот Вадик у нас отмечает день рождения, сейчас расскажу подробности. Ирина нам написала: «Доброе утро, Радиопортал». Ирина, и вам доброе-предоброе. Хочу поздравить с днем рождения Худошина Вадима! «Ты уверенно начинаешь свой жизненный путь», — пишет Ирина. «Иди по жизни смело, стойко и с надеждой, что все обязательно получится. Прекрасный возраст, 20 лет, когда тебе открыты любые пути, любые дороги. Пусть все идет у тебя по плану, пусть все долгожданные мечты у тебя обязательно исполняются». Такие прекрасные слова написала Ирина в адрес нашего сегодняшнего именинника Вадима Худошина. Вадик, присоединяюсь. Здоровья, успехов, ну и, конечно же, искренней и настоящей любви. От поздравлений Вадима переходим к сообщениям. Сегодня, друзья, напоминаю, мы отмечаем день тропического коктейля. Придумываем оригинальное название коктейля на первую букву вашего имени. Свои варианты и версии можете присылать в мессенджер Макс и смс на номер 839-405-4945. Напоминаю, за самое позитивное сообщение будет подарок от нашего партнера павильона «Чебурекми». Вкуснейшая пицца «Карбонары». Вот я не знаю, каким образом куда-то Марина нам дописалась во ВКонтакте. Ну ладно, почему бы нет, зачитаем. «Доброе утро», — пишет Марина. «Доброе вам. Мое имя Марина. Так, мой коктейль. Морское днище. Угу. Мозг сломан. И мечта мальдивная». Вот мечта мальдивная. Хорошо, морское днище

прикольно. Дальше Марин накидывает: мандариновая маньячка между пальмами. А я сначала прочитал не между пальмами, а между пальцами. Представляете, такой коктейль. И мозг кокоса. Это все версии от Марины. Сергей нам пишет с правого берега Дона. Сергей, вижу твои сообщения, зачитываю. Итак, Сергей на букву «С». Сладкий разбудильник. Вот, вот прекрасное название коктейля, друзья. Сладкий разбудильник. И свежее сено. Это Сережа предлагает нам. Серега, оригинально, позитивно. Ну вот, а как мы тебе доставим чебуреки туда, на правый берег Дона? Но тем не менее, спасибо за то, что ты каждое утро с нами и активно принимаешь участие в разбудильнике. Когда-нибудь, как-нибудь, я не знаю даже как, но хотелось бы доставить и тебе какой-то классный подарок. Подумаем над этим. Екатерина нам написала, вот она написала нам название коктейля «Екатерина Великая». А я спросил, состав, нас интересует состав, Катенька. Катя написала состав коктейля «Екатерина Великая». Это ежевичный морс и ессентуки. Вот, безалкогольный классный коктейль. Ежевичный морс, почему-то мне хочется прочитать его. Ежевичный морс и ессентуки. Ну, отлично. Алексей, мой тезка, продолжает накидывать невероятные варианты. Название коктейля, ну, здесь на букву «А», потому что Алексей. Атомный заряд, абсолютный хит, азартный микс, атмосфера вечеринки, активация и вот хорошее название – автопоиск настроения. Очень необходимо нам в пятницу. Леша, шикарно. Ирина не отстает. Здесь тоже генератор названий. Игуана в гамаке. Инжирный смузи негр. Истина в ананасе. Вот. Коктейль, представляете, берете, а он называется «Истина в ананасе». Имбирно-арбузный скандал. Имбирно-арбузный скандал. Интересно, это все Ирина. Имбирный пожар в пальме. Изумрудный таракан шейк. Инфаркт с манго. И искристый лол-кокос. Так, Лариса еще один накидывает вариант. У Ларисы был летний экстаз, а теперь ласковый июнь. Ну, здорово, друзья. 839-405-49-45. День тропического коктейля отмечаем, но... А давайте придумаем название вообще любого коктейля, какого-то оригинального, эксклюзивного. Ну, только вот на первую букву вашего имени. Усложним немножко задачу, чтобы было интересно. На кону у нас вкуснейшая пицца карбонара.

0: Погода в Нововоронеже.
1: По сообщению синоптиков, сегодня, 26 июня, в Нововоронеже ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый северо-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 17+.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.
8: В студии «Радиопортал» положительно заряженный и отлично настроенный Алексей Никитин. Друзья, крутите вертушки своих звукоизвлекающих устройств вправо на максимум. Встречаем новый день ярко, красочно и в компании суперхитов. На подходе команда «Five Star Family».

0: только суперзвезды и мегахиты здесь, на 103.1 FM. Друзья, дальше больше.
1: Радиопортал. Новая музыкальная реальность.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

Ну, это вот ролик был специально для Александра, который передает привет всем укротителям дракона и желает хорошего дня и прекрасных клиентов. Где разбудильник, спрашивает Саша. Мы здесь, Саша, все нормально. Просто Лана у нас сегодня отсутствует по уважительным причинам. Я на месте. Ну и тут подарок у меня для вас есть. А вы все прозевали, Александр. Ну ладно, мы разыгрываем вкуснейшую пиццу карбонара. Сегодня отмечаем день коктейля и придумываем оригинальное название коктейля на первую букву вашего имени. Итак, Ирина нам пишет. Мой коктейль такой. Искристый закат. Так. Ини на бокале. И игуана бешеная. Вот, игуана бешеная. Очень интересно. А ини на бокале, так это вообще шикарное название. Здорово, Ирина, спасибо вам. Алексей пишет нам. Амортизатор стресса. Это он продолжает генерировать абсолютное счастье. Ассорти счастья. Аура супергероя и альфа-вкус. А вот какой он альфа-вкус, Алексей? Интересно. Расскажите нам. Есть от Марии сообщение. Малиновый раф на букву М. Так, прикольно. Морская волна. Это все название коктейля от Марии. И далее. Маленькие порталовские радости. О, ну у нас здесь радости очень даже и большие. Ирина вот свежее сообщение прислала нам. На букву «И». «Инопланетянин» коктейль, предлагает назвать Ирина. Так, Александр, вижу, что-то печатает. Хочет успеть выиграть у нас. Ну, если вот мега оригинально Александр напишет, что бац, и вкуснейшая пицца карбонара от павильона чебуреками у тебя в автомобиле окажется сегодня. Дмитрий пишет нам «Диабло» и «Деревенский». Вот такие. А вот еще «Дандон». Дандон. Ну, такой коктейль предлагает Дима. Хорошо. На букву «Д», если что, да? Так. Игривый Ирина пишет нам. Анатолий. Атака апельсинов. Интересно. Антистресс. Алена пишет нам. Антистресс. Вот, Александр оригинально написал. Ну, может же ведь. Александр предложил следующее. Он молчал весь эфир. Он думал, разбудильника нет сегодня, а разбудильник есть сегодня. Так вот. Название коктейля на букву первую своего имени Александр, он предложил следующее. Апчхи! С перцем. Оригинально, позитивно.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 00.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?
1: Без 6.5-9. Это я про минуты. Если что, дорогие проснувшиеся и слушающие, это значит, надо подводить итоги. Финальные сообщения ваши зачитываю и объявляю победителя. Сегодня мы с вами отмечали день тропического коктейля и придумывали оригинальное название для коктейля на первую букву вашего имени. Зачитываю сообщение. Алексей еще одно накидал нам. Альфа-вкус. Так, это что-то было уже, по-моему. Ну, да ладно. Ирина пишет. Имбирь, маракуйя, тараканья пляска. Так, интересно. Есть еще у нас изумрудный таракан шейк, инфаркт с манго, искристый лол кокос и индийский йогурт чили. Это все от Ирины. И другая Ирина нам пишет. Был коктейль «Инопланетянин» и еще версии. Иствунский кайф, июньская ночь, игривая леди, импульс и Дирина. Вот так, да, Ирина. Хорошая версия, Ирина. Здорово. Татьяна успевает. Вот финальное сообщение. Алексей, с добрым утром, пишет Татьяна. И вам, Татьяна, доброе утро. Торнадо, это на букву Т. Вот словно торнадо Татьяна ворвалась к нам в эфир и написала свою версию. Ну все, друзья, все. Завершили прием сообщений. Определяемся с победителем. Татьяна вот сердечко нам прислал. Танюша, вам привет и доброе. Итак, много было хороших сообщений у Ирины. Просто великолепный. У второй Ирины тоже были хорошие. Вот у Ирины были тут, ну, и Икипики мне понравилось. Ирония судьбы, название коктейля на букву И. И риск на чили. Интрига в бокале, искры из глаз. Александр одно, но очень ценное сообщение написал. Коктейль на букву А. Опчки с перцем. Надеюсь, так я произнес. Да, Саш, все правильно? А, Саш кивает. Все правильно, хорошо. Чувствую. Ирина нам тоже классной версии писала. Иней на бокале, искристый закат, игуана бешеная. Лариса нам присылала. Летний экстаз, ласковый июнь. Екатерина... Коктейль Екатерина Великая, который состоит из ежевичного морса и ессентуков, да? Огнедышащий тапок много в версии написал. Юля, Илья, в общем, все были классные, ребята, сообщения. Но победитель у нас сегодня тезка мой. Но не потому, что он тезка, а потому, что он много хороших и классных версий написал. Сначала аплодисменты. Это тебе, Алексей, аплодисменты. А еще тебе достается подарок от нашего партнера павильона «Чебурекми». Вкуснейшая пицца «Карбонара». Ну и теперь версия, Алексей, выборочно. Их было очень много. На букву «А», потому что он, Алексей, абсолютно безалкогольный. Так. «Ах, зачем я это пил?» Вот такое название. Как название коктейля «А где лед?» Потом название коктейля «Автопилот». Ну тоже хорошо. «Антракт перед понедельником», «Акт милосердия», «Атомный заряд», «Абсолютный хит», «Азартный микс», «Атмосфера вечеринки», «Амортизатор стресса», «Абсолютное счастье», «Ассорти счастья», «Аура супергероя», «Альфа-вкус». И все это написал нам Леша. Алексей, поздравляю вас. Леша нас слышит. В ближайшее время свяжусь с вами, Алексей, и расскажу, как и где забрать вашу честно заработанную пиццу «Карбонара» от нашего партнера павильона «Чебурекми». Всем, кто не победил сегодня, не расстраивайтесь, друзья, рекомендую. Будет разбудильник, будут розыгрыши, будут, конечно же, подарки. Как всегда, в завершении эфира расскажу вам, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, в пятницу, в красивую дату, 26.06.26. Итак, отмечаем день рождения зубной щетки. Празднуем день тропического коктейля, день косметолога, день шоколадного пудинга, день каноэ. Именины отмечают Ян, Яков, Савва, Иван, Дмитрий, Даниил, Андрей, Александр, Пелагея, Антонина, Анна, Александра и Акелина. Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие проснувшиеся и слушающие, желаю продуктивной пятницы, легкого предвкушения выходных, позитива, нереально отличного настроения. Всех обнимаю, приподнимаю. В студии «Радиопортал» был Алексей Никитин и утреннее шоу
2: «Разбудильник».
1: А еще спешу напомнить, друзья, о том, что сегодня ровно в 20:00 состоится всеми любимое радиошоу «Заказуха». Будут приветы, будут поздравления, и помните, диджеи сегодняшнего вечера будете именно вы. Пока, до вечера в 20:00 на 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские автовладельцы все чаще сталкиваются с необходимостью ремонта автомобилей после столкновения с животными, что отражается в статистике выплат по КАСКО. Но насколько серьезные риски, связанные с дикой природой за пределами городов и сел? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: К сожалению, многие аварии на дорогах происходят из-за того, что на них выбегают животные. Чаще всего это крупные звери, лоси, косули. В разных частях России в ДТП попадают, кстати, и другие животные. Кабаны, лисицы, собаки и так далее. Основной риск связан с тем временем года, когда животные мигрируют, а летом еще и когда люди частенько отправляются в путешествия на машинах. Чаще всего столкновения происходят ночью или поздно вечером, поскольку именно тогда дикие животные наиболее активны. При встрече с крупными зверями повреждения бывают очень серьезными. Ломается не только кузов, но и стекла, крыши, стойки. Иногда машина вообще становится неремонтопригодной. То есть страховая признает урон тотальным. Кстати сказать, такие происшествия случаются не только на трассах, но и, к примеру, в деревнях, где на дорогу могут выбежать домашние животные. Чаще всего это собаки, реже кошки. Водители не всегда успевают вовремя среагировать, потому что животные появляются, как правило, внезапно. Еще бывают случаи, когда животные портят припаркованные машины. Грызут провода, повреждают шумоизоляцию, кузов. Но такие поломки обычно не сравнить по ущербу с последствиями ДТП с крупными животными. Водителям стоит быть особенно внимательными в темное время суток и в периоды миграции, чтобы снизить риск ДТП.
0: Автомобильные факты.
1: Вы не поверите, но беда может свалиться, откуда ее не ждешь. Казалось бы, о них думаешь в последнюю очередь, но повреждение машин грызунами также является очень распространенным явлением. Особенно если ваша машина припаркована вблизи мусорной площадки или многоэтажки, в подвале которой давно живет другой мир – крысиной. Отмечается, мыши и крысы чаще всего выбирают подкапотное пространство в качестве убежища, особенно в холодное время. Согласно данным мышиной возни, грызуны оказались достаточно всеядны и вообще не отдают явного предпочтения каким-то конкретным маркам и машинам. По данным статистики, печальная участь не миновала автомобилей ни китайского, ни белорусского, ни отечественного производства. Еще из неприятного – это кошачья любовь укрыться в каком-нибудь тихом месте, ну, например, под автомобилями, пытаясь таким образом избежать последствий от стаи собак, или также распространены эпизоды, связанные с агрессивными или спонтанным поведением отдельных животных вблизи припаркованных машин, приводящих к повреждениям транспортных средств. Еще хуже, если вот это вот усатое или хвостатое существо облюбует теплый двигатель, особенно в сырую или прохладную погоду. Представьте картину. Вы вышли из машины, забежали в гости к родителям на чашку чая, ну, на полчасика. А в это время любознательные мяуколки залезли под капот. Через полчаса вы выходите, садитесь в машину, включаете зажигание и здравствуй, опа, Новый год. Под капотом может быть фарш. А ваша вина-то тут в чем? Да ни в чем. Но неприятно, да еще и уборки теперь не избежать. И хорошо, если своими руками все удастся сделать. А если нет, и придется в противном случае прибегать к помощи профессионалов, не стану углубляться, но обращаю ваше внимание, что братья наши меньшие во дворах, или, например, твари господни на луне природы не всегда нам друзья. Поэтому, если вы знаете, что, например, бабушка-бужа-дуванчик в ближайшей многоэтажке прикормила стайку кошек, то будьте осторожны и не поленитесь постучать по капоту, дабы избежать неприятностей. Хотя, как говорится, чему быть, того не миновать. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также развитие отношений с ближайшими соседями обсудили в рамках заседания Совета Безопасности России. Напомню, ранее Владимир Путин выступил с поручением принять дополнительные меры для минимизации последствий ударов по гражданской инфраструктуре вооруженных сил Украины. Президент заявил, киевский режим по мере ухудшения для него ситуации на фронте атакует гражданские объекты, пытаясь таким образом нарушить энергоснабжение. Добавлю, ранее в Министерстве иностранных дел указали, в будущих переговорах по урегулированию конфликта Россия больше не будет доверять западным и украинским представителям на слово. Владимир Путин сообщил, мирные переговоры с Украиной были прерваны по инициативе Киева. Он также указал, Москва готова возобновить диалог с учетом реалий на земле и предыдущих договоренностей, достигнутых в Стамбуле и Анкоридже. Для начала переговоров Украина должна выполнить ряд условий, включая вывод войск с территории, которые Россия считает своими историческими регионами. Между тем, Европа и НАТО саботируют выход на мирный трек. Пакет поправок в налоговый кодекс, которые должны снизить напряжение на российском топливном рынке, прошел Государственную Думу. Если они будут приняты, то заработают задним числом с 1 июня. Согласно документам, малые и средние нефтеперерабатывающие заводы, а также нефтебазы, производящие высокооктановый бензин, смогут рассчитывать на налоговый вычет по акцизу. Также эти производители смогут получать демпфер, это субсидию из бюджета за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. Ключевая цель принятых поправок – это избежать резких скачков стоимости топлива на автозаправочных станциях. Государство формирует условия, чтобы производителям было выгодно поставлять топливо на российский рынок, а не на зарубежный. Напомню, в России до 31 июля запрещен экспорт бензина, а до 30 ноября – авиакеросина. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. В программу обучения войдут в частности элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для старшеклассников. Изменения, как отмечается, направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. В настоящее время предмет основы безопасности и защиты Родины преподают для учащихся 6 по 11 класс. Приблизительно 20% учебного времени сегодня отводится на начальную военную подготовку. По решению Минпросвещения с 1 сентября эта доля увеличится до 50%. В целях военно-патриотического воспитания и переподготовки кадров создан центр «Вершина», где участники специальной военной операции получают навыки для последующей работы в школах и колледжах. После периода рекордного роста российская розница входит в более сжатый этап развития. По данным аналитиков, все больше россиян пересматривают структуру своих расходов и отказываются от части покупок. При этом экономия все чаще сочетается с запросом на удобство. Растут продажи готовой еды, развивается доставка, а онлайн окончательно превращается в полноценный канал покупок. Изменение потребительских привычек, усиление маркетплейсов и конкуренция между различными форматами торговли заставляют сегодня участников рынка задуматься о новых правилах игры. Аналитики отмечают, все больше влияние оказывают демографические изменения, развитие цифровых сервисов и изменение образа жизни. Сегодня потребителю важны не только цена, но и удобство покупки, скорость доставки и качество продукции, при этом возможность сэкономить собственное время. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 63 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 75 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8-800-201-0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: This is good. I told you,

0: Alaska.
1: I told you, they're the best.
2: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Несовершеннолетнего создателя и администратора крупнейшей международной террористической сети задержали в Дагестане при координации спецслужб Украины. Он занимался вербовкой подростков для нападения на школы, совершения терактов и лжеминирования. В этой деятельности участвовали не менее 3 граждан Украины. Подтверждена причастность задержанного к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все исполнители задержаны, в их отношении приняты процессуальные решения. Подросток администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, аудитория которых превышала 200 тысяч пользователей интернета. Порядка 5 тысяч из них являлись активными участниками данного сообщества. Установлены сообщники задержанного из России, США и стран Европы. Задержанный администратор сетевого террористического сообщества утверждает, что причастен к более чем 100 эвакуациям из-за лжеминирования в России и в СНГ. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских БПЛА над регионами России. Акваториями Черного и Азовского морей в течение ночи сообщили в Минобороны. Эта атака стала самой массированной за этот год. Тем временем все дороги, ведущие в Константиновку, перекрыты для противника. ВСУ несет потери на этом направлении и оставляет за собой имущество, технику. Украинские солдаты из-за незнания реальной обстановки в Константиновке в попытках сбежать приходят на позиции России. Также противник испытывает нехватку сил на Купинском и Волчанском участках в Харьковской области. Проблемы с численностью солдат командование ВСУ пытается компенсировать атаками БПЛА. Российским военнослужащим осталось менее 1 километра до казачьей Лопани в Харьковской области, и сейчас там идут активные боевые действия. Украинские солдаты создали там фортификационные сооружения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил школьников с выпускным и пожелал каждому найти свое призвание. Выпускные вечера для школьников пройдут в нашей стране сегодня и завтра. Экзамены позади, вы стоите на пороге нового жизненного этапа. Желаю каждому из вас найти свое призвание, достичь поставленных целей, а они у вас обязательно должны быть, сказал Володин. Он также посоветовал использовать полученные в школе знания, идти вперед к своим мечтам. С праздником, в добрый путь! Павел, председатель Госдумы. Видео опубликовано на платформе «Макс». Быстрый интернет может появиться в населенных пунктах России, куда его сейчас провести невозможно. Для этого предлагается использовать ЛЭП и контактные сети, пишут «Известия» со ссылкой на документы Минцифры. При строительстве транспортной, энергетической и жилищной инфраструктуры будут предусматривать размещение сетей связи. Следует из материалов к стратегии развития отрасли связи, которую Минцифры направила на согласование ведомства. Эта инициатива рассматривается и отраслевым сообществом на площадке «ОНО. Цифровая экономика». На законодательном уровне, как указано, уже урегулирован вопрос о размещении линий связи вдоль автодорог. Этот опыт предлагается распространить и на объекты электроэнергетики и железнодорожного транспорта. Позитивно относится к инициативе и в РЖД. Там готовы обеспечивать доступ для операторов связи к своим линейным объектам с учетом обеспечения безопасности перевозок. Курс доллара на сегодня 75.63, курс евро 85.77. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские автовладельцы все чаще сталкиваются с необходимостью ремонта автомобилей после столкновения с животными, что отражается в статистике выплат по КАСКО. Но насколько серьезные риски, связанные с дикой природой за пределами городов и сел? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: К сожалению, многие аварии на дорогах происходят из-за того, что на них выбегают животные. Чаще всего это крупные звери, лоси, косули. В разных частях России в ДТП попадают, кстати, и другие животные. Кабаны, лисицы, собаки и так далее. Основной риск связан с тем временем года, когда животные мигрируют, а летом еще и когда люди частенько отправляются в путешествия на машинах. Чаще всего столкновения происходят ночью или поздно вечером, поскольку именно тогда дикие животные наиболее активны. При встрече с крупными зверями повреждения бывают очень серьезными. Ломается не только кузов, но и стекла, крыша, стойки. Иногда машина вообще становится неремонтопригодной. То есть страховая признает урон тотальным. Кстати сказать, такие происшествия случаются не только на трассах, но и, к примеру, в деревнях, где на дорогу могут выбежать домашние животные. Чаще всего это собаки, реже кошки. Водители не всегда успевают вовремя среагировать, потому что животные появляются, как правило, внезапно. Еще бывают случаи, когда животные портят припаркованные машины. Грызут провода, повреждают шумоизоляцию, кузов. Но такие поломки обычно не сравнить по ущербу с последствиями ДТП с крупными животными. Водителям стоит быть особенно внимательными в темное время суток и в периоды миграции, чтобы снизить риск ДТП.
0: Автомобильные факты.
1: Вы не поверите, но беда может свалиться, откуда ее не ждешь. Казалось бы, о них думаешь в последнюю очередь, но повреждение машин грызунами также является очень распространенным явлением. Особенно если ваша машина припаркована вблизи мусорной площадки или многоэтажки, в подвале которой давно живет другой мир – крысиный. Отмечается, мыши и крысы чаще всего выбирают подкапотное пространство в качестве убежища, особенно в холодное время. Согласно данным мышиной возни, грызуны оказались достаточно всеядны и вообще не отдают явного предпочтения каким-то конкретным маркам и машинам. По данным статистики, печальная участь не миновала автомобилей ни китайского, ни белорусского, ни отечественного производства. Еще из неприятного – это кошачья любовь укрыться в каком-нибудь тихом месте, ну, например, под автомобилями, пытаясь таким образом избежать последствий от стаи собак, или также распространенные эпизоды, связанные с агрессивными или спонтанным поведением отдельных животных вблизи припаркованных машин, приводящих к повреждениям транспортных средств. Еще хуже, если вот это вот усатое или хвостатое существо облюбует теплый двигатель, особенно в сырую или прохладную погоду. Представьте картину. Вы вышли из машины, забежали в гости к родителям на чашку чая, ну, на полчасика. А в это время любознательные мяуколки залезли под капот. Через полчаса вы выходите, садитесь в машину, включаете зажигание и здравствуй, опа, Новый год. Под капотом может быть фарш. А ваша вина-то тут в чем? Да ни в чем. Но неприятно, да еще и уборки теперь не избежать. И хорошо, если своими руками все удастся сделать. А если нет, и придется в противном случае прибегать к помощи профессионалов. Не стану углубляться, но обращаю ваше внимание, что братья наши меньшие во дворах, или, например, твари господни на луне природы не всегда нам друзья. Поэтому, если вы знаете, что, например, бабушка-бужа-дуванчик в ближайшей многоэтажке прикормила стайку кошек, то будьте осторожны и не поленитесь постучать по капоту, дабы избежать неприятностей. Хотя, как говорится, чему капоту, дабы избежать неприятностей. Хотя, как говорится, чему быть, того не миновать. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база.

0: работаем ежедневно и без выходных.
1: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россельхознадзор приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив поставки из республики всей рыбы и рыбной продукции в нашу страну. Ранее Россельхознадзор с 21 по 27 мая провел инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также посетил фермы по содержанию и разведению форели. При этом половина предприятий отказались от проверки, и в целом результаты инспекции оказались неудовлетворительными. Россельхознадзор просил армянскую сторону временно приостановить сертификат всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции. Это компании МФ Экспорт и Инвест Плюс. В отношении указанных предприятий был введен режим усиленного лабораторного контроля. Впоследствии в ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет, и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей руководствоваться здравым смыслом на фоне слухов и не распространять ложную информацию о нехватке топлива в регионе. Он отметил, что ситуация с дефицитом нефтепродуктов в Крыму остается острой, но над ее решением работают федеральные и региональные власти. Многие из мер не озвучиваются в публичном поле. Аксенов напомнил, что главная цель врага – запугать, посеять панику, в том числе с помощью фейков и информационных вбросов. Ситуация в Севастополе на фоне атак и фейков вооруженных сил Украины только сплотила местное население, это сообщил губернатор города Максим Развожаев. Тем временем российские воздушно-космические силы нанесли удары 9 авиабомбами по пунктам временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Сумской областях. Мошенники после новостей о ситуации на топливном рынке взялись за автомобилистов. Они предлагают получить топливо по записи, без живой очереди. Для этого нужно указать на сайте номер телефона, привязанный к телеграм-аккаунту, и ввести полученный код. Если это сделать, преступники перехватят управление учетной записью. Еще есть одна схема – это распределение талонов на топливо якобы через специальную госпрограмму. Мошенники также звонят людям от имени регионального Минтранса и предлагают топливные талоны. Аферисты просят назвать марку автомобиля, автомобиля, госномер для внесения в вымышленную систему, а после просят установить приложение или продиктовать код подтверждения. Преступники втираются в доверие, демонстрируя осведомленность и говоря о введении особого режима распределения топлива. Россияне в возрасте 40-45 лет являются одной из самых востребованных возрастных категорий на рынке труда, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он приехал в Новосибирск, где открылась всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Министр отметил, что ярмарка вакансий, в том числе для людей этого возраста, дает возможность понять, в какой сфере можно стать наиболее востребованным, даже с учетом переобучения либо дополнительных программ образования, которые сегодня предлагают, в том числе, центры занятости. Сегодня более 200 профессий – это те профессии, по которым можно бесплатно пройти программы переобучения. Чаще всего это курсы до 256 часов. Самыми востребованными вакансиями на российском рынке труда сейчас являются инженеры, работники промышленных предприятий, операторы машин и работники сельского хозяйства. Курс доллара на сегодня 75.63, курс евро 85.77. Выпуск новостей закончен. Хороших вам выходных!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Лето. Время путешествий с «Лиский тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Союзное государство России и Беларуси является образцом взаимовыгодной интеграции и носит подлинно стратегический характер. Как отметил Владимир Путин, российская сторона рассчитывает на продолжение интенсивного развития взаимных контактов между регионами, что будет способствовать углублению всего комплекса межгосударственных связей в интересах благополучия и процветания народов двух государств. Добавлю, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сообщил, позиция Минска является миролюбивой, но при любых обстоятельствах Республика Беларусь всегда будет с Москвой. Глава белорусского государство выразило уверенность народа России, Беларуси и Украины в конечном счете все равно останутся вместе, так как иначе быть не может. Напомню, как ранее подчеркивал Владимир Путин, кризис на Украине не является ни территориальным конфликтом, ни попыткой установить геополитический баланс в регионе. Вооруженные силы России борются за свободу русских людей. Внутренний рынок России полностью обеспечен необходимыми объемами горючего для стабильного удовлетворения спроса потребителей без дополнительных поставок. Наряду с этим российские власти перестраивают логистические связи на рынке топлива с учетом потребностей. В последние недели в российских регионах сообщается об ажиотаже спроса на топливо. В связи с этим на отдельных АЗС вводится ограничение по отпуску бензина и дизеля в одни руки. Федеральная антимонопольная служба направила в адрес 26 занимающихся реализацией нефтепродуктов организаций письмо, в котором напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дистопливо в мелкооптовом и розничном сегментах рынка. Водители просят более рационально относиться к потреблению топлива. К его экономии в первую очередь приведет оптимизация трафика. Лучше воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах. Из-за этого бензин расходуется быстрее. Более 60 миллиардов рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства России на поддержку программы льготного кредитования аграриев. Отмечается, данное решение позволит сохранить льготную процентную ставку по ранее выданным кратко- и долгосрочным кредитам на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также на производство ветеринарных препаратов, кормов и пищевых добавок. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства в федеральном бюджете в текущем году на льготное кредитование и переработку сельскохозяйственной продукции предусмотрено более 165 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, урожай зерна в России в нынешнем сезоне, вероятно, сохранится на уровне прошлого и составит около 144 миллионов тонн. При этом экспортный потенциал может вырасти до 62 миллионов тонн, что позволит России сохранить позиции в тройке крупнейших мировых экспортеров зерна и остаться лидером по поставкам пшеницы. Национальный проект «Молодежь и дети», рассчитанный до 2030 года, объединяет сразу 9 федеральных проектов – от развития школ и университетов до поддержки талантливой молодежи, волонтерства и международного сотрудничества. Его целью является создание условий для самореализации молодых людей, повышение качества образования, помимо этого подготовки кадров для экономики будущего. Среди запланированных мероприятий – строительство 150 школ, создание сети современных кампусов, развитие программы «Профессионалитет», а также поддержка университетов в рамках программы «Приоритет-2030» и формирование системы выявления талантов с охватом всех обучающихся. Эксперты считают, успех проекта будет зависеть не только от масштабов финансирования, но и от того, насколько эффективно удастся связать образование, рынок труда и возможности для самореализации молодежи. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 63 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 77 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне, и в остальном ничего не поменяло жизнь.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 00.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Союзное государство России и Беларуси является образцом взаимовыгодной интеграции и носит подлинно стратегический характер. Как отметил Владимир Путин, российская сторона рассчитывает на продолжение интенсивного развития взаимных контактов между регионами, что будет способствовать углублению всего комплекса межгосударственных связей в интересах благополучия и процветания народов двух государств. Добавлю, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сообщил, позиция Минска является миролюбивой, но при любых обстоятельствах Республика Беларусь всегда будет с Москвой. Глава белорусского государства выразил уверенность, народы России, Беларуси и Украины в конечном счете все равно останутся вместе, так как иначе быть не может. Напомню, как ранее подчеркивал Владимир Путин, кризис на Украине не является ни территориальным конфликтом, ни попыткой установить геополитический баланс в регионе. Вооруженные силы России борются за свободу русских людей. Внутренний рынок России полностью обеспечен необходимыми объемами горючего для стабильного удовлетворения спроса потребителей без дополнительных поставок. Наряду с этим российские власти перестраивают логистические связи на рынке топлива с учетом потребностей. В последние недели в российских регионах сообщается об ажиотаже спроса на топливо. В связи с этим на отдельных АЗС вводится ограничение по отпуску бензина и дизеля в одни руки. Федеральная антимонопольная служба направила в адрес 26 занимающихся реализацией нефтепродуктов организаций письмо, в котором напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом и розничном сегментах рынка. Водители просят более рационально относиться к потреблению топлива. К его экономии в первую очередь приведет оптимизация трафика. Лучше воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах. Из-за этого бензин расходуется быстрее. Более 60 миллиардов рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства России на поддержку программы льготного кредитования аграриев. Отмечается, данное решение позволит сохранить льготную процентную ставку по ранее выданным кратко- и долгосрочным кредитам на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также на производство ветеринарных препаратов, кормов и пищевых добавок. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства в федеральном бюджете в текущем году на льготное кредитование и переработку сельскохозяйственной продукции предусмотрено более 165 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, урожай зерна в России в нынешнем сезоне вероятно сохранится на уровне прошлого и составит около 144 миллионов тонн. При этом экспортный потенциал может вырасти до 62 миллионов тонн, что позволит России сохранить позиции в тройке крупнейших мировых экспортеров зерна и остаться лидером по поставкам пшеницы. Национальный проект «Молодежь и дети», рассчитанный до 2030 года, объединяет сразу 9 федеральных проектов – от развития школы и университетов до поддержки талантливой молодежи, волонтерства и международного сотрудничества. Его целью является создание условий для самореализации молодых людей и повышения качества образования, помимо этого подготовки кадров для экономики будущего. Среди запланированных мероприятий – строительство 150 школ, создание сети современных кампусов, развитие программы «Профессионалитет», а также поддержка университетов в рамках программы «Приоритет-2030» и формирование системы выявления талантов с охватом всех обучающихся. Эксперты считают, успех проекта будет зависеть не только от масштабов финансирования, но и от того, насколько эффективно удастся связать образование, рынок труда и возможности для самореализации молодежи. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 63 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 77 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские автовладельцы все чаще сталкиваются с необходимостью ремонта автомобилей после столкновения с животными, что отражается в статистике выплат по КАСКО. Но насколько серьезные риски, связанные с дикой природой за пределами городов и сел? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: К сожалению, многие аварии на дорогах происходят из-за того, что на них выбегают животные. Чаще всего это крупные звери, лоси, косули. В разных частях России в ДТП попадают, кстати, и другие животные. Кабаны, лисицы, собаки и так далее. Основной риск связан с тем временем года, когда животные мигрируют, а летом еще и когда люди частенько отправляются в путешествия на машинах. Чаще всего столкновения происходят ночью.

0: или поздно вечером, поскольку именно тогда дикие животные наиболее активны. При встрече с крупными зверями повреждения бывают очень серьезными. Ломается не только кузов, но и стекла, крыша, стойки. Иногда машина вообще становится неремонтопригодной. То есть страховая признает урон тотальным. Кстати сказать, такие происшествия случаются не только на трассах, но и, к примеру, в деревнях, где на дорогу могут выбежать домашние животные. Чаще всего это собаки, реже кошки. Водители не всегда успевают вовремя среагировать, потому что животные появляются, как правило, внезапно. Еще бывают случаи, когда животные портят припаркованные машины, грызут провода, повреждают шумоизоляцию, кузов, но такие поломки обычно не сравнить по ущербу с последствиями ДТП с крупными животными. Водителям стоит быть особенно внимательными в темное время суток и в периоды миграции, чтобы снизить риск ДТП.
1: Автомобильные факты.
0: Вы не поверите, но беда может свалиться, откуда ее не ждешь. Казалось бы, о них думаешь в последнюю очередь, но повреждение машин грызунами также является очень распространенным явлением. Особенно если ваша машина припаркована вблизи мусорной площадки или многоэтажки, в подворе которой давно живет другой мир – крысиной. Отмечается, мыши и крысы чаще всего выбирают подкапотное пространство в качестве убежища, особенно в холодное время. Согласно данным мышиной возни, грызуны оказались достаточно всеядны и вообще не отдают явного предпочтения каким-то конкретным маркам и машинам. По данным статистики, печальная участь не миновала автомобилей ни китайского, ни белорусского, ни отечественного производства. Еще из неприятного – это кошачья любовь укрыться в каком-нибудь тихом месте, ну, например, под автомобилями, пытаясь таким образом избежать последствий от стаи собак, или также распространены эпизоды, связанные с агрессивным или спонтанным поведением отдельных животных вблизи припаркованных машин, приводящих к повреждениям транспортных средств. Еще хуже, если вот это вот усатое или хвостатое существо облюбует теплый двигатель, особенно в сырую или прохладную погоду. Представьте картину. Вы вышли из машины, забежали в гости к родителям на чашку чая, ну, на полчасика. А в это время любознательные мяуколки залезли под капот. Через полчаса вы выходите, садитесь в машину, включаете зажигание и здравствуй, опа, Новый год. Под капотом может быть фарш. А ваша вина-то тут в чем? Да ни в чем. Но неприятно, да еще и уборки теперь не избежать. И хорошо, если своими руками все удастся сделать. А если нет и придется в противном случае прибегать к помощи профессионалов, не стану углубляться, но обращаю ваше внимание, что братья наши меньшие во дворах, или, например, твари господни на луне природы не всегда нам друзья. Поэтому, если вы знаете, что, например, бабушка Бужа-одуванчик в ближайшей многоэтажке прикормила стайку кошек, то будьте осторожны и не поленитесь постучать по капоту, дабы избежать неприятностей. Хотя, как говорится, чему быть, того не миновать. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
1: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
1: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Новоронеж. Привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. Пятница на календаре. Всеми любимый и долгожданный день. Ну, он не сегодня непростой. 26.06.26. И это классная, красивая дата. Всем хорошего дня, всем позитива, всем отличного настроения. Заказуха в прямом эфире. Приветы, поздравления и самое главное, музыкальные пожелания присылайте сюда, в мессенджер Макс на номер 839-405-4945.

0: радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.
1: Заказуха, друзья, в прямом эфире здесь на Радиопортал на 103.1 FM, а также нас слышат все на сайте portalradio.ru. Пятница, еще причем непростая пятница, красивая дата 26.06.26. Летят ваши сообщения, прямо сейчас буду их озвучивать в прямом эфире. Добрый вечер, Людмила нам пишет. Людмила, и вам добрый вечер. Прошу поздравить вас с днем рождения, девчонок из Гаранта, Людмилу и Наталью. Людмила, Наталья, вам аплодисменты. Хорошего вам настроения, легкой работы и ярких путешествий. Это все от Людмилы. Ну и песню просит на наше усмотрение. Обязательно будет песня на наше усмотрение. Причем вот буквально несколько минут назад Алексей и Маша были у меня в студии. Они попросили Егора Крида. Ну вот не хватает Крида. Не хватает Крида на радиопортал. Пожалуйста. Маруся, привет тебе и хорошего дня.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну, чем я хуже?
1: Заказуха в прямом эфире. Привет и поздравления. И самое главное, ваши музыкальные пожелания звучат в прямом эфире. Галина нам пишет: добрый вечер, радиопортал. Галина, вам тоже привет и добрый. Передайте, пожалуйста, привет Елене Шпаковой. Огромный ей привет, хорошего настроения и отличного вечера. Присоединяемся вам, девчонки. Галина, Юля, хорошего дня. Алексей написал: всем привет, поставьте, пожалуйста, медлячок, скоро выпускные, уже звучит для вас на радиопортал. Вот, нет, не медлячок, а вот теперь медлячок.

0: первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Радио Портал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.
2: Сделано мы в Нововоронеже, друзья, а слушают нас везде на сайте portalradio.ru. Всем огромный привет! Заказуха в прямом эфире 17 минут 21 на наших порталовских ориках. Сообщения летят. Вот, к примеру, нам пишет Юля. Добрый вечер, любимый радиопортал. Юля, и вам добрый. Поздравьте, пожалуйста, Людмилу и Наталью с днем рождения! Людмила, Наталья, двойной день рождения вам. Успехов, здоровья, ну и самое главное, любви. Всего самого наилучшего. И всем огромный привет в СНТ Дубок. Дубок рулит. Дубок, я вас не слышу. Все, слышу. Здесь даже на БАМе вас слышно. Светлана нам пишет. Добрый вечер, Алексей. Светлана, и вам добрый. Поздравляю любимого сынульку с днем рождения. Данилочка, тебе привет. Желаю поступить в медицинский институт. У тебя все получится. Ты большой молодец. И поставьте, пожалуйста, что-нибудь на ваш выбор.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Летят ваши приветы и поздравления, друзья. Заказуха в прямом эфире сегодня. Не просто пятница. Сегодня 26-е, поэтому ускоряемся. Берем в руки гаджеты и направляем сюда свои сообщения в мессенджер Макс. Номер прежний. 8-999-405-49-45. Анастасия нам пишет. Добрый вечер, радиопортал. Анастасия, вам добрый. Передаю огромный привет маме Александре. Папе Александру, вот так, мама Александра, папа Александр. Не передаю огромный привет тете Алене. Всем хорошего вечера, привет в Гремячи. Правый берег Дона у нас на связи, как всегда. Огромный привет вам и хорошего вечера. Кристина нам пишет, поздравляю с днем рождения свою подружку Веронику. Счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. Это вам пожелание. Есть еще у нас сообщение. Здравствуйте, хочу передать привет Селезневой Анастасии. Анастасия, привет вам. С днем рождения. Не просто привет, день рождения. 1000 порталовских электронных гномиков аплодируют вам стоя сегодня. Ваш праздник. Алена пишет нам, здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моим мальчишкам Егорке, Данилке и Евгеше. Если можно, поставьте, пожалуйста, песню «Матушка-Земля». Удачного вечера вашему коллективу на радио. Алена, можно, «Матушка-Земля» уже заряжена. Егорке, Данилке и Евгеше огромный привет.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?
1: Ну вот, казалось бы, дорогие друзья, что может быть еще лучше? Пятница. Шикарная дата. 26-е. 06-е. 26-е. Ну что еще отметить? А есть, есть поводы, которые прямо сейчас я озвучу в прямом эфире. Итак, день рождения зубной щетки. Знали вы об этом? Нет? Скорее домой, скорее возвращайтесь домой. Любимую щеточку возьмите в руки. Ну и если вечером возвратитесь домой, поздравьте ее обязательно. День рождения зубной щетки сегодня отмечается. День тропического коктейля. День косметолога, девчонки, которые делают девчонок красивее. Привет вам огромный, у вас сегодня праздник. День косметолога! День шоколадного пудинга, день каноэ тоже отмечается, но мне кажется, это нам не пригодится. Именины празднуют. Вот самое главное сейчас, друзья, ближе к динамикам. Именины отмечают Ян, Яков, Сава, Иван, Дмитрий, Даниил, Андрей, Александр, Пелагея, Антонина, Анна, Александра и Акелина. Всем вышеперечисленным привет и огромный респект к поздравлениям вашим, к сообщениям перехожу, друзья. Это заказуха, прямой эфир, номер для связи прежний 8-39-405-49-45. Олег нам пишет: добрый вечер, радиопортал. Олег, и вам добрый-предобрый. Передаю привет всему Новоронежу и хочу поздравить с днем рождения Куликова Кирилла. Счастья, здоровья, успеха, братик, тебе, не болей, получай кайф от жизни. Вот такое сообщение. Ирина пишет нам: здравствуйте, любимая радиопортал. Ирина, вам тоже здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет всем моим родным, всему Новоронежу. И огромный привет Оле Красивской. Поставьте, пожалуйста, басту.
2: В буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос: ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки: как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Лето – это здорово. Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Вот из рекламной паузы я сделал выжимку, друзья. Лето – это здорово. Ну, действительно здорово, потому что заказуха, потому что можно отдыхать и потому что можно расслабляться. Вот пример. Нам пишет Антон. Здравствуйте. Можно передать привет моему другу Олегу? Антон, конечно же, можно и нужно. Антон, Олег, вам привет огромный, пацаны. Привет, радиопортал, пишет Миша. Передаю привет своей семье. Филатова, маме, папе, Мише из Нововоронежа, крестному, Насте, Роме, Сереже из Питера. И поставьте, пожалуйста, худи. Заряжено уже у нас в прямом эфире худи. Привет вам, Миша, огромный. Есть звонок в прямой эфир. Алло, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Вы в прямом эфире, как вас зовут?
6: Елена.
5: Елена, как настроение, как дела?
6: Великолепное настроение, на даче отдыхаем, варим варенье вишневое.
5: Вишневое варенье, ничего себе. А косточки выдавили?
6: Обязательно.
5: Без косточек варенье будет, да?
6: Варенье шикарное получилось, очень вкусное.
5: А вам помогал кто-то?
6: Конечно.
5: Кто помогал?
6: Юрочка мне помогал.
5: Юрочка. Так, Юрочке привет передадим, давайте.
6: Огромный привет Юре передаю. А также привет моему брату, диджей Сморик. Знаете такого?
5: Да, Денчик Сморик. Верно? О нем идет речь.
6: Да, Денчик Сморик, это мой братишка. Ему огромный привет и его семье.
5: Денчику привет.
6: Машеньке, Роме, Миланочке, всем огромный привет.
5: Ну, а где у вас кооператив находится дачный?
6: Здоровье.
5: Здоровье.
6: Здоровье, кооператив здоровья.
5: Все, давайте всем передадим привет на здоровье, вот так.
6: Немного
5: смешно. Привет огромный вам, спасибо за звонок. Что хотите послушать?
6: Ну, давайте песенку веселую.
5: Песня веселая, на наше усмотрение, хорошо, спасибо вам за заявку. Но вот здесь у нас попросили песню «Худи». Пожалуйста, звучит.
7: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: крути, лучше нас не найти. Радио Портал 103.1.
1: Лучше вас не найти, дорогие и любимые радиослушатели. Это радиопортал, пятница, 26.06.26. В эфире Алексей Никитин, и прямо сейчас звучат ваши сообщения. Нам пишет Наталья. Здравствуйте, это Наталья. Наталья, вам привет и здравствуйте. Вы поздравляли сегодня Людмилу с днем рождения. Очень просим поставить вам песню «Земляне», «Трава у дома». Это наша традиция. Мы слушаем ее 12 лет. СНТ «Дубок». СНТ «Дубок». Будет песня. Готовьтесь. Вот пока все, кто находится в СНТ «Дубок», давайте собирайтесь в круг, ближе к динамикам. И будет сейчас исполнена ваша традиция. Тем более у Натальи какой-то праздник. Ну вот какой, не написано. Прямо сейчас ко мне зашел в студию Евгений и говорит: слушай, Лешка, а поздравь Леху Маслова с днем рождения. Алексей, Леша Маслов, с днем рождения тебя! Классный парень, которого я знаю, и от души, Леша, тебе желаю, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, смехом и, самое главное, незабываемыми впечатлениями. Пусть все твои мечты сбываются, и жизнь дарит тебе сюрпризы. Всего хорошего, ну и пусть возле твоего дома всегда будет зеленая трава. Вот. Всего тебе классного, Лешка Маслов, с днем рождения, успехов тебе!

Ну, конечно, вот Лёшка Маслов меня перебил, потому что пришел его брат Андрей. Андрей, конечно, Андрей. Андрей Маслов сегодня празднует свой день рождения. Андрюха, всего тебе хорошего. Лёхе, брату, привет твоему. Он пришел вот и перебил меня. Андрею Маслову привет и с днем рождения.

Ну, еще раз огромное поздравление Андрею Маслову. Андрей, ну вот вы для меня одинаковы, что Алексей, что Андрей, два брата, два классных пацана. Андрею Маслову огромный привет. С днем рождения, Андрей, тебе счастья, здоровья и успехов во всем.

0: потенциал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Продолжается заказуха здесь, на радиопортал. Друзья, на 103.1 FM летят ваши сообщения. Александра нам пишет: «Здравствуйте, радиопортал». Александра, и вам доброе-предоброе. Хочу передать привет всему Нововоронежу и поздравить с днем рождения мою любимую мамочку Анну Семенову. Счастья, здоровья, удачи во всем. Мы тебя любим, и привет-привет огромный тебе. Далее Ирина пишет: «Добрый вечер, любимый радиопортал». Ирина, вам добрый. «Хочу передать приветы из села Борщево». Вот так. «Правый берег Дона у нас на связи. В СНТ здоровье семейству Семенихиных, Светлане и ее любимому мужу Диме и всей компании. Привет!» Вот так написано. Ну и поставьте «Иванушек Интернешнл». Хорошо, будет сделано. Инна нам пишет: «Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет моей куме Ларисе Крючковой. Огромный-огромный привет. И поставьте Надежду Кадышеву». О, вот, об этом я не подумал. Поставим Надежду Кадышеву обязательно. Ну, а пока «Иванушки Интернешнл» для Ирины. И на правый берег Дона огромный-огромный привет. Ребята, ловите. Классного лета вам.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?
1: Финалем заказуху, друзья, и полезная прямо сейчас прозвучит спортивная информация. Итак, 28 июня, в воскресенье, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 13-го тура между командами «Атом» Нововоронеж и Академия футбола город Тамбов. Начало мероприятия в 17:00. Вход свободный, информационная поддержка «Радиопортал». Ну что, есть еще одно сообщение от Инны, которая просила у нас поставить веночек Надежды Кадышевой. Будет, Инна, для вас. Привет Ларисе Крючковой и всему Нововоронежу. Ну и Андрею Маслову отдельный привет, Андрюх. Ну вот, счастья тебе, здоровья. Ты человек, который всегда на позитиве находишься. Всего тебе самого наилучшего. Пусть эмоции будут у тебя через край. Пусть здоровье у тебя будет зашкаливать на 100% успехов, здоровья и, самое главное, любви. Вот на этой позитивной ноте, друзья, я, Алексей Никитин, буду с вами прощаться. Всех обнимаю, приподнимаю. До новых встреч в эфире. Пока. Услышимся на 103.1 FM, а также на сайте portalradio.ru. Всем шикарных выходных!

радио «Портал». Радио «Портал» 103.1 FM.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: to get you out of my head.
1: Какую любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Тенечные дыры нет в следующих станциях. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.